0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. За окном плюс 18 градусов. Днем до 26-28 и без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости. Зара Ахметов.
3: Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщил председатель Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он пояснил, что действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В следующем году он должен был опуститься до 15 миллионов, позже до 10. Однако на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время. Конец цитаты. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных денег. В мае их объем в обращении увеличился на 381 миллиард рублей, что стало максимальным значением для этого месяца за все время ведущейся с 95 года статистики. Спрос на наличные в России с начала года вырос на 1 триллион рублей, что уступает лишь январю-маю 2020 года, следует из данных Центробанка. Банк России в обзорах выделял две основные причины увеличения интереса к наличным, которые продолжаются третий месяц подряд. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года. Минпромторг совместно с крупнейшими торговыми сетями работает над составлением нового стандарта готовой еды. Замглавы министерства Роман Чекушев сообщил, что ведомство совместно с Роскачеством уже утвердили ГОСТ для работы фабрик кухонь и кулинарии. Вопросы регулирования готовой еды обсуждаются в том числе на площадке Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, отметил Чекушев. Ранее в Госдуме сообщили, что в России планируется разработка госстандартов на рационы школьного питания. Новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. В Самаре хотят запустить речной экспресс. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации первого этапа стратегии социально-экономического развития города до 36 года. Речь идет о запуске речного экспресса для обеспечения связи с отдаленными городскими и пригородными заречными территориями, сообщили в мэрии. Главная идея документа – сделать жизнь в городе комфортнее и экологичнее. Речь идет о создании удобного городского пространства, от связанной между собой системы парков и набережных до грамотного использования земли и доступности зеленых зон. Продажи шоколадных плиток в рознице заметно снизились. В январе-марте они упали на 13% год-году, следует из данных NTech. Это самое сильное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. В целом рынок сладостей сократился незначительно. По оценке аналитиков, общее снижение составило около 1% в физическом выражении. Эксперты связывают снижение интереса к шоколаду прежде всего с ростом цен. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 7:13 в Самаре. Приветствую вас на радио Мегаполис 103.6 FM. В вашей компании Дмитрий Рожков. Не очень, конечно, доброе утро из-за ракетной опасности. Сегодня среда, 10 июня. На улице сейчас плюс 18 градусов. Обещают нам до 26-28. В течение дня существенных осадков не предвидится. Гороскоп на сегодня послушаем меньше, чем через 5 минут на 103.6 FM. Сейчас давайте посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла они загружены к этой минуте. Самые крупные затруднения наземятся. От Победы до Эстакады через железную дорогу. Там километровый затор минут на 10. Затруднения в пределах 5 минут на улице Победы. Металлистов до Псковской и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре, 7 часов 18 минут. Самый большой в мире шалаш из одеял и простыней построили в Лас-Вегасе. Попало это достижение в Книгу рекордов Гиннесса. Подробнее об этом в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис. Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овена, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи. Отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы. День попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Радио Мегаполис.

0: Shape of you. Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 7 часов 24 минуты, плюс 19 на улице, но 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
3: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполиса погода на среду. В течение дня переменная облачность ожидается в Самаре без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на проспекте Кирова, от Ставропольской до Физкультурной. Наземец от Победы до эстакады через железную дорогу. На улице 22-го Парсъезда от эстакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На улице Аврора от Южного моста до промышленности. Также на проспекте Масленникова затор минут на 5 от Мичурина до Новосадовой.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Самаре 7 часов 56 минут. Впереди на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А прямо сейчас музыка понятная, без слов, на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 утра, за окном плюс 20 градусов, днем до 26-28 и без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Правительство выделит еще более 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготной категории россиян. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов войны, ветеранов боевых действий, а также людей, удостоенных знаков, жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя и Сталинграда. Необходимость в конкретных препаратах и медизделиях для каждого пациента определяет врач, напоминает парламентская газета. В Госдуме предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару. Инициатива направлена руководителю Роспотребнадзора Ане Поповой, сообщает ТАСС. В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, касающихся уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. Сейчас такая норма носит лишь рекомендательный характер. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов, но для этого нужно письменно уведомить руководителя, предоставить показания термометра и зафиксировать их в присутствии коллег. Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли, об этом заявил министр труда Антон Котяков в интервью газете «Ведомости». При этом глава Минтруда отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное внедрение искусственного интеллекта. В этой связи дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тысяч человек. Это снова вернет отрасль более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков. Первые 950 подростков в июне приступили к временной работе в рамках ежегодной кампании муниципального молодежного центра «Самарский» по летнему трудоустройству школьников от 14 до 17 лет. При этом, как сообщили в городской администрации, всего за сезон центр планирует трудоустроить не менее 3000 ребят. В летние каникулы школьники могут работать помощниками в архиве, помощниками воспитателей, садовников, уборщиками, подсобными рабочими, регистраторами в городских поликлиниках, вожатыми в лагерях при центрах доп. Образования и так далее. Трудоустройство организовано блоками по 2 недели в месяц, зарплата полностью официальная. Большинству россиян было сложно учить русский язык, об этом заявили 67% опрошенных, около трети не испытывали заметных трудностей, об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. При этом сложность русского языка россияне чаще всего считают не недостатком, а преимуществом. 36% связывают ее с выразительностью и красотой языка, каждый третий считает, что сложный язык помогает развивать мышление и интеллект. Часть опрошенных видит в этом и минусы. 19% полагает, что из-за трудностей изучения русский язык менее распространен в мире, чем английский. Еще 8% признали, что им приходится прилагать большие усилия, чтобы писать и говорить грамотно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.10 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, нашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды, на календаре 10 июня, на улице сейчас плюс 21 градус. Как бороться с зависимостью от соцсетей? По рекомендациям экспертов узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. На 4 балла они загружены, по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Московском шоссе, Советской армии до Авроры и от Ташкентской до Георгия Димитрова, на 22-го партсъезда от Стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Антонова-Овсеенко от Карбышева до Авроры.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по-пушкински.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 21 минута на 103.6 FM. С нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки и короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы.

0: воды. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дом у «Космопорта 2» сдан.
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Без 29 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятного утра желаю вам. На календаре среда, 10 июня. О родившемся в этот день неоднозначном русском гении Катя Григорьева расскажет историю в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим снова, что на дорогах Самары. На 5 баллов они загружены. По данным Яндекс.Карт, движение плотное. Крупнее всего пробки на Московском шоссе 22-го парсъезда до Потапова, на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы, на Белорусской завод нефтемаш до Обувной, также на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до Промышленности.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Без 15.09 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации «По дороге жизни». В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился. Его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

Самаре 8 часов 57 минут. Далее на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM. Музыка понятная, без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 22 градуса, днем ожидается до плюс 26-28 без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости, Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. За последние две недели число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31% год-году. Севастополь потерял 40%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это связано с начавшимся в регионе топливным кризисом. Туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта, пишет «Коммерсант». В этом летнем сезоне большая часть отдыхающих может переориентироваться на Анапу. Ингострах запустил новый проект «Ингостартап», цель которого – поиск и развитие технологических решений для страховой отрасли. В частности, компания приглашает к участию стартапы и команды, работающие над продуктами в сфере искусственного интеллекта, аналитики данных, клиентских сервисов, цифровизации бизнес-процессов и других направлений, связанных с развитием страхования. Как отметили в компании, подать заявку могут команды с проектами, которые прошли стадию разработки и готовы к тестированию в корпоративной среде, а самые перспективные участники смогут запустить их в Ингострахе. Представители Саудовской Аравии выразили готовность к сотрудничеству с Россией в сфере редкоземельных металлов. Такое заявление сделал министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар Аль-Хурейф в беседе с агентством ТАСС. Он отметил, что основная задача заключается не столько в наличии самих ресурсов, сколько в развитии технологий для их извлечения и обработки. В Самаре прием заявок на 19-й международный кинофестиваль «Соль земли» продлили до 1 июля. Он будет проходить с 14 по 18 сентября. Об этом сообщает администрация города. Автору фильма, признанного лучшим, вручат золотую статуэтку Архангела Михаила, духовного покровителя всех, кто борется со злом, символа кинофестиваля «Соль земли». Также будут вручены призы за лучшую операторскую работу, за лучший фильм в каждой из пяти номинаций и спецпризы, рассказали организаторы. Мошенники начали звонить родственникам пассажиров поезда и под видом попутчика утверждают, что с их близким в дороге произошла беда. Для решения проблемы нужны деньги. Об этом ТАСС сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что до поездки мошенники находят контакты пассажира и его родственников, используя различные источники информации. Часто для убедительности злоумышленники используют фальшивый полицейский номер. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.08. Самарин, радио Мегаполис. Золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 10 июня. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Мы разыгрываем два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание. Что чаще всего люди откладывают на завтра? Повторю, что чаще всего люди откладывают на завтра? По одному варианту ответа на этот невероятный вопрос я принимаю сегодня по номеру 250-070-21. 250-070-21. Желаю вам удачно дозвониться. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту на 5 баллов загружено движение в Самаре. Сильнее всего на Антонова в Сеенка, от Карбышева до Авроры. Затор протяженностью почти километр. Скорость потока там не превышает 3 км в час. Потерять можно больше 15 минут. Затруднения наблюдаются на проспекте Кирова, от Старозагора до проспекта Карла Маркса, на Московском шоссе, от Ташкентской до Георгия Димитрова, также на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара. 103.6 FM.

0: 9.16 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где разгадываемый невероятный вопрос. Что чаще всего, согласно недавнему опросу, люди откладывают на завтра? По одной версии от одного дозвонившегося я сегодня принимаю по номеру 25070021. Что думаете на этот счет? Послушаем вас.
1: Дмитрий, здравствуйте.
0: Хан, здравствуйте, Хан, пожалуйста, отвечайте.
1: Да, мое мнение – встречи.
0: Встречи на завтра. Ну и такое тоже бывает. Откладывают встречи на завтра, особенно в будни, да, когда не очень удобно встречаться с друзьями. Принимается как вариант. Хорошо, но ищем что-то другое. Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро, Дмитрий.

0: свидания чаще всего люди откладывают на завтра. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Блестяще. Как зовут вас?
1: Станислав. Я вообще, если честно, думал, что сначала мытье посуды откладывать на завтра. Это самое простое. Но потом подумал, и как бы, зная себя, то же самое. Диета и правильно питаться, как бы. Завтра, послезавтра, в следующем году, с Нового года.
0: О, да, о, да. Житейская история. Станислав, да. Вы молодец. Получаете 2 билета в кинотеатр «Синема-парк» благодаря своей догадливости.
1: Спасибо большое. Я, Станислав, с улицы Пензенской, разгадал невероятный вопрос.
0: Очередной невероятный вопрос на радио «Мегаполис» прозвучит завтра утром после 9. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова о предсказаниях астрологов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить. Но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы. Неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки. Хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы. Чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы. Будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы. Вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы. Иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы. Общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги. День гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи. Отложите поездки и переговоры. А если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы. День попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
3: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, 9.24 в Самаре. За окном все жарче и жарче, уже плюс 23. Сейчас на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис, 9:30 в Самаре. Разгадали мы сегодня быстрый невероятный вопрос на радио Мегаполис. Он звучал так: что чаще всего, согласно недавнему опросу, люди откладывают на завтра? Верный ответ – диету, правильное питание, сказал нам Станислав с улицы Пензенской и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Утром в будни задаю я невероятный вопрос на радио Мегаполис после 9. Желаю вам тоже преуспеть в этом деле, найти правильный ответ на невероятный вопрос и получить приз. Может быть, завтра это уже удастся. Желаю удачи. Сейчас 93.6 FM. Прогноз погоды на сегодня. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 26-28. Сейчас в Самаре 23 градуса.
1: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Без 20:10 в Самаре, радио Мегаполис 103.6 FM. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю приятного утра среды на календаре 10 июня. Что за дату отмечают сегодня архитекторы всего мира? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-5150.
5: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на дорогах Самары сейчас. На 5 баллов загружено движение по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского, на Новосадовой от Солнечной до Постникова оврага, на Московском шоссе от Советской Армии до Авроры и на Антонова-Овсеенко от Карбышева до Авроры.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре без 15.10. На радио Мегаполис с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.
2: Радио «Мегаполис».

0: 9.58 в Самаре, дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка понятная, без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 24 градуса, днем до 26-28, без существенных осадков. Новости на радио «Мегаполис». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций. Как сообщается, ограничения могут затронуть российские порты, аэропорты, банки и поставки СПГ-танкеров. Кроме того, под ограничения могут попасть объекты критической инфраструктуры, связанные с торговлей и переработкой российской нефти. Отдельно в ЕС заявили о планах ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. Какие именно объекты имеются в виду, пока не уточняется. По данным западных СМИ, в новый санкционный список могут включить около 170 физических и юридических лиц, в том числе примерно 90 российских банков. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава Думского комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил принести выходной с 8 января. Депутат напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становился предметом обсуждений, при этом в ряде регионов дата объявлялась выходной, тогда как в других субъектах оставалась рабочей. Ставки по банковским вкладам в России могут снизиться еще на 1% ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке. Оно запланировано на 19 июня. Об этом газете «РУ» заявил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он отметил, что коммерческие банки уже учитывают смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и сигнал регулятора на дальнейшее снижение ключевой ставки, поэтому доходность вкладов продолжит плавно идти вниз. В Самаре обсудили облик строящегося межвузовского кампуса Куйбышев. В его проект хотят внести изменения. На территории планируется построить учебно-лабораторный корпус с технопарком, гостиничный комплекс из 7 корпусов, физкультурно-оздоровительный комплекс и испытательный полигон. Об этом сообщили в Минградполитике региона. Рядом с кампусом хотят сделать парковки, велодорожки, открытые спортивные площадки и парки, которые будут открыты для всех желающих. Фасад предлагается украсить композитными панелями красновато-терракотового оттенка с точечной подсветкой. Большинство россиян считают, что государство должно помогать гражданам с жильем. По данным опроса, так ответили 92% участников. Каждый второй полагает, что такая поддержка должна распространяться на всех. Еще 40% считают, что помощь нужна только тем, кто действительно в ней нуждается. Эксперты «Российской газеты» связывают такие ожидания в том числе с памятью о советской системе, когда жилье часто предоставлялось бесплатно. Кроме того, право граждан на жилье закреплено в Конституции России. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 9 минут на 103.6 FM. Время автомобильных новостей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган», так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: «Золотые хиты» радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 21 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного вам утра. На календаре среда, 10 июня. На улице сейчас плюс 24 градуса. Днем до 26-28 ожидается, без существенных осадков. На 103.6 FM снова пора послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки и короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
3: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев, европейских и российских

0: производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: тебя с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис». Open up your eyes.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мир».

0: Самаре 10 часов 47 минут, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. А сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации по дороге жизни. В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился, его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис». Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, плюс 24 за окном, днем до 26-28, без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается увеличить штраф для компаний за задержку выплаты и зарплаты сотрудникам до 0,5% ставки Центробанка России в день. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на документ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике существующая сумма незначительна. Кроме того, при задержке зарплаты работники нередко бывают вынуждены обращаться за заемными средствами в микрофинансовые организации. Российские работодатели в преддверии летнего сезона нарастили активность по поиску сотрудников. Как пишет Коммерсант, ссылаясь на данные платформы ХХРУ, количество приглашений на вакансии выросло на 13% по сравнению с периодом с декабря по февраль. Специалисты связывают оживление рынка труда прежде всего с сезонным фактором. Лидером по росту активности стал автомобильный бизнес. Компании отрасли направили соискателям более 260 тысяч приглашений, что на треть превышает показатели с начала года. Динамика объясняется сезонным увеличением объемов сервисного обслуживания транспорта. Данные из игры Pokemon Go, собранные пользователями по всему миру, передали компании Vantor, ключевому поставщику геопространственной информации для Пентагона. За 10 лет игроки отсканировали около 30 миллиардов изображений местности в поисках виртуальных персонажей. Эти сведения использовали для создания трехмерных навигационных систем с детализацией до сантиметра, которые будут применяться для управления дронами и военными роботами. Эксперты обратили внимание, что виртуальные персонажи часто размещались вблизи стратегических объектов. В компании разработчиков заявляют, что данные служат мирным целям, например, для навигации роботов-курьеров. В Самаре на Софийской набережной 11 и 12 июня состоится праздничное мероприятие «Ко дню России». Основной площадкой станет амфитеатр и кинотеатр под открытым небом «Филин». Завтра в 19.00 там пройдет концерт Самарского концертного духового оркестра. Об этом сообщили в администрации Самары. Коллектив исполнит любимые мелодии отечественных авторов и популярные патриотические песни разных лет. После концерта в 9 вечера все желающие смогут посмотреть фильм «Я шагаю по Москве». 12 июня в 16.30 покажут анимационный проект «Гора самоцветов». 18.20 фильм «Движение вверх», а в 20.40 «Адмирал». Праздничные мероприятия также готовят и другие учреждения. Россияне стали чаще выбирать более бюджетные сладости. Как пишет Коммерсант, с начала года вырос спрос на пирожные и печенье. Продажи пирожных увеличились на 9%, а печенье на 3%. При этом спрос на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. На этом фоне меняется и производство. С января по апрель российские фабрики выпустили почти на 13% меньше шоколада, чем за тот же период прошлого года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Эд Ширан, радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Удачного вам дня. Сегодня среда, 10 июня. Впереди из музыки группа «Русский размер» с песней «Лети» буквально через пару минут на радио «Мегаполис».
1: Реклама. Добрый

0: 8-800-273-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. В течение дня переменная облачность, сохранится в Самаре без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 25.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Backstreet Boys на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим в этом отрезке Нелли Фуртадо «How do you do» от группы Roxette и Бориса Гардинера, его балладу «I wanna wake up with you».
1: Реклама. Внимание! Будущие новоселы. Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная репарация размещена на сайте «Наш.ком.рф». Разрешено строительство номер 63 из строительной лист 22-2022-5-22-2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метров 30 июня 2026 года.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу

0: открывается окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
4: Дорога в облака.
3: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице плюс 25. Новости на радио «Мегаполис». Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Речь идет о перекупщиках, которые не являются перевозчиками или их официальными представителями. В пояснительной записке отмечается, что такие действия могут создавать искусственный дефицит мест, особенно на популярных южных направлениях. Из-за этого пассажирам приходится покупать билеты дороже. За нарушение гражданам будет грозить штраф до 10 тысяч. Для индивидуальных предпринимателей и компаний суммы могут доходить до 500 000 рублей. В России начали доставку лекарств беспилотниками, сообщил ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко. Технологию уже тестируют в Нижегородской и Ленинградской областях, Бурятии, Югре и на Алтае. На данном этапе речь идет о перевозке препаратов и биоматериалов между медорганизациями. Ранее президенту Владимиру Путину представили беспилотную авиационную систему «АЭСТ». Она используется для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биологических материалов, в том числе в труднодоступные районы. Российские компании все активнее пытаются вернуть тех, кто когда-то ушел. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направили сразу 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составлял лишь 32%, отмечает ТАСС. Эксперты связывают такой тренд с усиливающимся кадровым голодом на рынке труда. Нанимать проверенных людей банально быстрее и выгоднее, ведь они уже знакомы со всеми рабочими процессами. Правда, результаты таких попыток оказались неоднородными. В 67% организации кадровикам удалось переманить обратно лишь несколько человек. Каждый пятый работодатель вообще не смог привлечь обратно никого. Первые 950 подростков в июне приступили к временной работе в рамках ежегодной кампании муниципального молодежного центра «Самарский» по летнему трудоустройству школьников от 14 до 17 лет. При этом, как сообщили в городской администрации, всего за сезон центр планирует трудоустроить не менее 3000 ребят. В летние каникулы школьники могут работать помощниками в архиве, помощниками воспитателей, садовников, уборщиками, подсобными рабочими, регистраторами в городских поликлиниках, вожатыми в лагерях при центрах доп. Образования и так далее. Трудоустройство организовано блоками по 2 недели в месяц, зарплата полностью официальная. Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 17% с начала года. За первые 5 месяцев новых машин сегмента лакшери приобрели уже свыше 300 единиц, что почти на пятую часть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Автостата. При этом тройка самых популярных люксовых брендов в мае у россиян была следующая – Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. В мае россияне приобрели 71 новый люксовый автомобиль. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 11 июня, в четверг. В Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Нелли на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам прекрасного дня. Сегодня среда, 10 июня. Какие необычные кораллы бывают на Земле? Анна Романова расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Перед этим Николай Носков с хитом «Полет на дельтаплане».
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегафон».

0: Николай Носков с кавер-версии легендарного хита «Полет на дельтаплане» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 103.6 FM классный свежий суперхит от Оливии Дин «So Easy», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Bubblegum» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зеометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл политоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов, известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывает

0: мягкие ткани, и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитый розовый оттенок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис»
3: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
2: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в четверг, 11 июня, в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура предстоящей ночью до 17 градусов, завтра днем до 26-28. Сейчас в Самаре 26 градусов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Визаж на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Впереди на 103.6 FM подборка лучших песен прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Our Odeon, Friends, Strong Enough от Cher и Savage уже буквально через минуту на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Аурадион в золотой коллекции радио «Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра. И потом пятерка лучших песен о любви, в том числе «Дюран-Дюран» «Камантан». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра в 7 утра, как обычно. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту на радио «Мегаполис» музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату вне зависимости от региона. С такой идеей выступили в Госдуме, передает газета «РУ». Письмо с таким предложением направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас размеры выплат в регионах различаются. Например, в Самарской области в этом году единовременная выплата по контракту повысилась с 1,5 до 2,5 миллионов рублей. В Чувашии она составляет 2 миллиона 100 тысяч, а в Югре 4 миллиона 100 тысяч. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передать информацию в госсистему «Антифрод». Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ. Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться уже осенью. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, обсуждение этой темы продолжается. Центробанк объявил о начале голосования за новый дизайн 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по два символа – для лицевой стороны банкноты из достопримечательности Пятигорска, а для оборотной – из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. На аллее трудовой славы в Самаре работает выставка «Герои труда». Она объединяет более 60 биографий героев соцтруда, полных кавалеров Ордена трудовой славы и героев труда России. Их жизнь и деятельность связаны с Самарой и Куйбышевым. Об этом сообщили в администрации Самары. В начале мая эта же выставка в мультимедийном формате открылась на площади Куйбышева. На экспозиции представлены фото и биографии людей с достижениями в науке, промышленности, культуре и образовании. Среди героев трижды героя соцтруда авиаконструктор Сергей Люшин, конструктор Сергей Королев и другие. Выставка будет работать до окончания теплого сезона. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, жители России в среднем тратят 27,5 тысяч ежемесячно на покупки в интернете. Этот показатель увеличился в 2,5 раза за последние 5 лет и в 8 раз с 2011 года. Аналитики отмечают, что онлайн-покупки сейчас являются весомой статьей расходов россиян. По всем 17 исследованным категориям товаров наблюдается рост потребительского спроса. Наибольшей популярностью в онлайн-магазинах пользуются одежда, обувь, товары для дома и мелкая бытовая техника. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 11 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27.
0: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
3: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Внимание! Будущие новоселы. Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-5190.
5: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
7: Дорога в облака.
6: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас +27 градусов. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до +17 градусов. Завтра днем в Самаре +26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 11 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мужчинами наш.
1: 373-2010.
2: Внимание! Будущие новоселы. Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проверяйте процесс вмещения на сайте нашпатикатом.рф. Разрешено сайте 163 и издатель «Инлес 22» 2022 5 8 5 2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метров до 30 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Став

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 11 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315. Проектная декларация размещена на сайте нашпатриком.рф. Разрешено на строительство 162-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2
1: вкус для особого вечера. Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
3: Дорога в облака.
2: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 11 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегафон».

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm into deep. Have I lost my mind?

0: Рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
0: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 11 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
0: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проект «Реклама» размещена на сайте нашпрофилиатом.рф. Разрешено строительство 263 и 101 лес 22 5025 5 2022 года. Предложение распространить за покупку квартиры 38,3 квадратных метров 30 июня 2026 года.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем рай!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255 000. 255

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 11 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
4: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
3: Детские и семейные.
4: Водные, надувные и экстремальные.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
5: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
6: Дорога в облака.
5: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл Bubblegum – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл Deltaceatus zeometallicus живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы Leptoceras называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл Чубака похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалящие щупальца для охоты. Коралл Палеоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов, известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл слоновье ухо выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл Ксения сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Розовый оттенок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 79%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: 11 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 11 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Микс».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдам!
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: 11 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. 11 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-90.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 11 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Ford Focus. Помните, как нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 2018, а в Европе – в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
3: Дорога в облака.
2: «Дорога в облака». Этот город, ветер знает, Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. 11 июня в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
4: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от

0: важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

say we do, not just anything.

0: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.
1: Let's do this, gangster.

0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Non si gioca coi sentimenti.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.